sto. Я не сносит дронка, тя да голос оп. Сина голват бе бултафела балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerboot en hy denk wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oog blauw.